0: 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц вы создаете по мере приема сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Los clásicos siguen girando en nuestra programación. Retro Classic. Los éxitos de ayer, hoy y siempre. En Retro Classic, solo por Alternativa FM.